кынгым аю кутикка умьяккагтуул наагаттлит хкаатпит клуку умьяккуку асерлутунглит наулхкаат микэллунгуут уннооккаакан тупааллхкиорлуки уннооккаакан талиллхкиорлуки талиллу уннооккаакан инертлхкиорлуки